похожи некольки коридоров. Башу железных, пофарбованную белый колер шафу. Якая разгоша, як некольки тысяч трансформаторов. Хапайся за ручку, ошиняю.

эфира. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 жніўня.
4: Поспехі і факапы дэмсіл за 6 гадоў эміграцыі ад Святланы Ціхановскай.
6: Сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, як і вы ўсе.
5: Минский Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
7: А история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
4: Чому великая спека для Беларуси теперь норма?
8: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Польша вяде дыпламатычныя адносіны з Беларусю, і вызваленне Анджэя Пачобута гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
2: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польша заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
1: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Мы разважалі з вамі у тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскам у дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот это такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы найти агульную мову с Европой. Тине, вот как вы оцениваете?
4: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот это примушение до диалога. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, как в звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не может быть позитивным и так далее. А он может меркует, что это такое примушение до диалога. Я такий моцный, и вот я могу с вами зробить, что мне, как бы, что я захочу, ну вот, коли вы со мной будете размовлять, то вы повинны ведать, что, коли что, то я могу дослать вам, там, не ведаю, мигрантов, там, эти шары и так далее. А вот, тому я гляжу на это так. Для его, вот, это мова такая, эмоции, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике. Буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
3: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот ўсё-такі прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай, Павел Казанецкі ў нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
4: Ну, уже и отбыться и такое, потому что коли поляки, ну, они так само сочат за тем, как вот, развиваются белорусско-американские перемовы, и коли они бачат, что тут нема никаких выников, я думаю, так само они будут корректовать свой курс относно Беларуси. Открытие этих помежных пунктов, они, может быть, как бы подтримливались, ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это вот, мяжа не зачиняется, что люди могут пересекать мяжу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу, вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но а если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться. Мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да? Вот. Ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да? Что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот. И американский трек в переговорах, он смягчал эту ситуацию, объективно смягчал, да, когда Кол приезжал, он пересекал границу, буквально, да, там Литва, белорусско-литовскую границу пересекал, вывозил в сторону Литвы политзаключенных. Это все способствовало, и он помогал решению кризиса, например, белорусско-литовской границы, тогда, когда литовцы закрыли границу, там, с этими фурами история, там, и так далее, и тому подобное. Он так или иначе пытался тоже, я так понимаю, помочь в решении этих вопросов. Сегодня, ну, вот эта пауза, я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. И пока война не закончится, видимо, ее и не будет. Но только если вдруг Лукашенко не переметнется окончательно в сторону Европейского Союза, конечно, это, мы с вами знаем, что этого не произойдет. Он не сидит на двух стульях. Это очень примитивное представление. А выбор Лукашенко в пользу Москвы состоялся тогда, когда он выдвинул и был большим сторонником идеи союзного государства в конце 90-х годов.
3: Да, коли российский десант уратовал его от импичмента. Он стал кончатковым прихильником российской интерсувязи.
4: Да, а все остальное – это вопрос выживания его и его режима. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 2022 году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для, ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
2: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
1: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
5: Характар яго большасць сейчас напамінае трапічны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як і прогнозавалі синоптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по тому, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных и климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Вот последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновские и Поставские районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого жаркой зоны, деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени

0: степени насытила почву, то есть во многих в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
1: Вы слухали кліматолога Владислава Шумака, який рассказал, чому белорусское лето теперь выглядит больше горячим, чем гешпанское.
2: Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Маса з рацією.
1: Так само передаю вам привітання, де запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо «Рація» 6 жнівня. Сьогодні на самий початок нашого ефіру, звичайно, традиційно картаємо календар. Ну, ось, наприклад, давайте пригадаємо некоторі події, таку важну подію викреслим з минулого кадага дня. 6 жнівня, того 1517 мінету у хеті день Францішек Скорина видає у Празі першу друковану усходньославянську книгу «Псалтир». Згадай дати від Адріка «Білоруська книга друкування». Ну і, напевно, про цю дату обов'язково варто пам'ятати.
0: Раніца з рацією.
1: Картаем календар, ну и ведома справа, что иншие абсолютно цікавые події у минулом кадага дня добились. У год 1409 великий магистр Тотонского ордена распочав войну с польским королевством да великим князством литовским. У 1492 годе Александру провели один из юридичных документов про державный лад краины, які попередничали статутом великого князства литовского. Мені это з'являється у гэты день. Минулое стагодзе, 1945 год, першу історію бойового уживання атомної зброї, бомбардування американцями городу Хіросіма у Японії. Такі події були у минулому, а що чекається у сьогоднішньому дні, то наперед обов'язково у нашому ранішньому ефірі розповідем, які традиційно починаємо з новинок. Крабіорська радіорація, 98.1 FM у Белостоку, де Городня, 99.2 FM у Бірсі, де Белоподляцькій, де так само у інтернеті рація.ком. У студії Влад Гриневський запрошую вас на ранішній ефір. Будемо з вами разом далі.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
1: 7 годин у Білорусі, 6 у Польщі.
3: Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». Литовские помежники выявили уже третий подземный туннель с Беларуси. У Польши белорусы оштрафовали за то, что мало отпочивал.
1: У студии на вину Анна Шайковская.
3: Лукашенковские силовики активизовали спробу сбору звездок на передадні конференции «Новая Беларусь», якая пройдет с 7 по 9 жнивня в Варшаве. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Невядомые аканты пишут белорусам и распытывают, если планует человек на ее поехать, як да ее рыхтуется. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Минска. В связи с этим организаторы конференции раяць корыстайтесь только их официальными каналами, быть настороженными до сумнівних журналистов и активистов. Любые приватные запыты от незнаемых особ, которые представляются репортерами и громадскими деячами, варто разглядать как спробу спецслужбы отримать ваши особистые даденные. Так само не сгаджаться на так званые простые доручения, например, на час стать фотографом, зробить запись и передать материалы, бо это спроба вербовки, утягивания у супрацовництва с силовиками. Коли вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая махчимасть, рают организаторы конференции. Координаційна рада обнародувала черговий план свого кроку до поліпшення ситуації у Білорусі. На сьогодні бачна тільки дно – проведення круглого стола з теперішньої влади у Мінську. Але аналітик Варшавського центру політаналізу і прогнозу Павел Усов лічить гэтую пропанову пустим гуком.
4: Ні за який стол влади ні з координаційної ради, ні з опозиції садитися не збираються, бо по сутності цілком контролюють ситуацію у Білорусі, стабілізували систему і узмоцнили режим, ніяких внутрішніх погроз і погроз ніякої серйозної дестабілізації нема. Лукашенко відчуває себе абсолютно впевненим, провів у 2025 році вибори, переобрав себе на президента і не відчуває ніяких погроз для своєї власної влади і для існуючого режиму.
3: На думку Павла Усова, про яку перемогу над режимом можна думати, коли опозиція 2020 року не показала жадання у боротьбі. Еще один подземный туннель выявили на литовско-белорусской меже. Про это поведомила служба охраны державной межи Литвы. Туннель размещался около вёски Латежерес, якая находится в 10 километрах от Друскиников. Лаз был прокладен под плотом на глубине около 1.5 метра. Подземный проход был умацован бервеньями и дошками. Он тягнулся прикладно на 4 метры от линии державной межи с территории Беларуси вглубь территории Литвы. После обследования туннелю высветлилось, что с белорусского боку выход был закрыт маскирующей тканиной. Как и в попередних выпадках, будовництва туннелю еще не было завершено. Выходу за физичную помежную загороду не было. Тому праз гэты подземный проход нелегальные мигранты або іншие особи не могли трапить на территорию Литвы. После проведения необходимых процессуальных деяний умеркованный туннель был засыпан землей, отзначено у поведомлений литовских помежников. По факте незаконного пересечения державной межи распочатое досудовое расследование. Белорусского дальнобойщика у Польши арештовали на буйную сумму за невыконание режима працы и отпочинку. Подробности инциденту рассказали у Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта. Водитель вез груз из Польши в Данию на фуре, зарегистрированной в Литве. Инспекторы спинили его на трассе С7 недалеко от города Груец. Порушения были выявлены в ходе анализа данных тахографа и карты водителя. Как выяснилось, он не использовал обязательный компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыдневого отпочинку. Например, в один из тыдней водитель отпочивал без перерыва только 24 часа 35 хвилин, тогда как минимальная потребованная праця гласи отпочинку для данного периода складає 45 часа. По выниках проверки керовцы выписали 3 штрафы на огульную сумму амаль 6 000 злотых. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
1: И такое трошки динамичное сегодня надворье в нашем помежном регионе будет изменяться. Зараз уж все, что сам ведаю, вам расповедаю. Ну, например, сегодня, 6 жнюня, умовы надворья протягнуть вызначать вельми теплая неустойливая поветренная масса. У день чекаем до плюс 30. И сдавалось, коли вы прогадаю, зараз думаете, у Белостоку, где идет таки невеликий дождик на Белосточине, первожно ён сконцентрованы, то можно подумать, где ж там плюс 30. Як быцам бы, каля 10 раз погодится, разведутся хмары, да и так само з'явится гарычня. Дождик есть на Белосточине, помеж Белостоком да Гайнуку и местами нават на Валеницы сегодня. От самой раницы. Так вось нас новый день сустракая. Температура поветра зараз плюс 21 у Лиде Ваукавыску да Гародне, 23 зараз у Белостоку да Гайнуце, 24 у Берасте, 23 у Кубрине, 24 у Пинску. День сегодня, ветер сегодня у день переменливых напрямку. Уведомая справа, что порывы могут быть перед навальницей, да под час навальницы, да дождю.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Раница с Рацией.
1: И тему мяжи так сама напереди не у забаве за коронем нашим эфиром. Белорусская радио рация, тут Влад Гринюцкий, щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку да Гародні, 99.2 FM у Берасте да Белоподляска, да так само trnetrc.com. Коли только прочнулися, коли доучилися до нашей компании, коли ласка, накладываю вам координаты, да запрошаю на эфир.
0: Рация. Радио рация.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: С вами разом будем далее в эту раницу. Процесс протягивается, хотя затягнулся. Гэтаму ж зараз скажем про американский трек, тему, якую, до речи, закоронали с Александром Класковским. Власне кажучи, по яких причинах процесс затягивается, их обмерковываем с Валерием Ковалевским, керівником агентства Евроатлантичного супрацовництва. Он только недавно вернулся со Злучених Штатов Америки, где на край питання закоронали. Перемовы идут, яны мають свои особливости. Не выключаются. Включается новые визиты Коула у Менска для узгоднения наступных этапов обменов. Про настрои да и диалоги у США рассказывает Валерий Ковалевский.
2: Были консультации, были обмены информацией про то, что отбывается. Самое главное, что чекаем, коли будет наступный крок у вызволения политвязнев белорусских. Тут было несколько важных подей, которые позволяют чекать того, что что-то может отбыться. Принамсі казать, что процесс рухается наперед. Это снятие санкций с Белкапстил. Это филиаванная компания с белорусским металлургичным заводом в Злучаных Штатах. И вот это встреча Лукашенко с Валентином Рыбаковым, с амбассадором Беларуси при ООН, у якой они подробно рассказывали про то, как идет. Это перемовный процесс между Беларусью и Злучаными Штатами, какие перспективы это, ну, конечно, не раскрываешь определенных деталей. Але то, что Лукашенко это сделал, он сделал достаточно демонстративно. Показал, что вы можете думать, что хотите, але процес протягивается. Так он затягнулся. И это вызволение проходили каждые 3 месяца. Зараз уже 4 месяца прошло.
3: Фактически так, классно кажу, что у травня мы казали про то, что Коул можно поехать. Вот там было так. После вызволения подшобута, але не отбылось этого. И трошечки, ну, как бы сам бы некая динамика спала, хотя вы говорите, что там, напевно, много информации, которые не до огучки у информационной просторы. Так, некая праца ведется.
2: Так, справды. Ободва баки обмениваются своими пропановыми, потребованиями, ободва баки дают одно одному хатнее задание. Зробите для нас гэта, зробите для нас тое. Выглядает, что процесс живы, але ён цяжкі, складаны, ён такі вязкі и не отбывается так, как усе нам хотелось. Ну, але тым не менш важно значит, что ён протягивается. Гэты перамовный процесс — это самое главное, что баки не отмовились от идеи досягнуть домовленности по вызволению всех политвязнев, которые сегодня находятся в Беларуси.
3: Так у вас есть некие центрские информации? То есть процесс такие тяжкие, бо нема никакого жадания с никакого боку, ці як это отбывается, ці занадто такие нецікавые пропановы и в связи с гэтым процесс тяжкий.
2: Я думаю, что чаканні от двух боков могут быть складанымі для адваротнага боку до выканання. Як я кажу, вот гэта хатнія заданні одно для другого, яны могут быть занадто складанымі, каб их зрабіць вельмі хутка. Ну и знов же, есть и в Беларуси есть своя повестка бягучая. В Злучаных Штатах тым больш. Яна вельмі актыўная і забірае шмат ресурсаў. Паглядзець на вайну Злучаных Штатаў супраць Ірана, напрыклад, колькі яна адымае увагі, паглядзець на вось эту кампанію перадвыбарчую у Злучаных Штатах па выбарах у Кангрэс, таксама вельмі шмат палітычнай увагі забірае. Таму, ну, ёсць аб'ектыўныя фактары, якія не даюць магчымасці зрабіць гэта, прыйсці ад А да Б, там на по чистым листе паперы. Або есть іншыя справы, есть іншыя задачи, якія могуць адцягваць увагу баку.
1: Александр Лукашенко промовив з укладом ставка представника Беларуси ОАН Валентина Рыбакова у апошні дні ліпеня. Только нагадаю, на гэту сустрэчу спасаваўся Валерий Ковалевский. Тады Лукашенко сказал, цитата, динамика и перспективы адносінаў неадрынная. Чому процес тормозился? По розных оценках, у Менску есть супраціўленне силовиков, а у Вашингтоне так само багато інших темов.
0: Радио Рация. Дає магчымасць онлайн-трансляции программ на УВИ. Субтитры сделал

0: радио «Рація». «Рація».
1: Ігоря Раніця, Білоруська радіо «Рація». Зараз у нас чергова тема. Конференція «Нова Білорусь» рихтується у Варшаві. Там багато тема у просунки білоруської демократичної супольності планується обмірковати. Розмови як про сучасний стан, так і о перспективах. Що можемо запропонувати? Намісниця представниця по соціальній політиці Білорусь переходного кабінету Юлія Міцкевич удільничає у панельній дискусії, яка називається «Постлукашенковська Білорусь. Реформи, перспективи, бачення будучині». Дві концепції реформи у сферах гендерної політики, супродіяння дискримінації, яна презентує на агрей-конференції.
2: Это было моё собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и дискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
3: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратинечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Ось, які такі принципові ти би визначила для себе інші підходи? Ці, ну, вогулі інші, може, не такі ж самі, як у Білорусі? Ну, от я жартую, звісно.
2: Не такі ж, як мінімум, тому що в Білорусі нет абсолютно ніякого антидискримінаційного законодательства і гендерного законодательства. Ми вместе з Росією дві страни на європейському континенті, у которых нету, наприклад, закону противодействия профілактики домашнему насилию. І, в принципі, в Білорусі, як я вже сказала, нет ніякого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто, только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы, это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
1: Дискримінація, нерівності, соціальна несправедливість, крізь системні проблеми у Білорусі, додає Юлія Міцкевич, а на конференції у Варшаві. Да, гри дискусії, да, обмеркування цих питань можна буде долучитися.
4: Білоруська радіорація пропонує.
5: Весна. Правооборонча передача на білоруській радіорація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
6: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
5: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
7: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Беларуская радыё Рацыя прапануе. Раніца з Рацыяй.
1: Так само зараз за докладно перенаскрыл состояться до 8 Беларуси до 7 Польши. Белорусские спецслужбы знов активизовались. А многим разом я нашукаю потенциальных удельников конференции «Новая Беларусь», что у выходной пройдет у Варшаве. Про важности конференции и захование правил безопасности. На нашей хвале далее почуем комментарии Яны Запольской.
4: Комментар рации.
8: Напярэдадні гадавіны пратэстаў 2020 года беларуская палітычная актыўнасць зноў перамяшчаецца ў Варшаву. 8 і 9 жніўня там пройдзе 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», якая збярэ лідараў дэмакратычных сіл, актывістаў ды экспертаў дзеля абмеркавання будучыні краіны. Аднак пакуль адны рыхтуюць планы рэформаў, іншыя, а менавіта беларускія спецслужбы рыхтуюць новыя паскі для ўдзельнікаў. Галоўная мэта сёлетняга форуму, як зазначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, аб'яднаць беларусаў для стварэння новых стратэгій і перахопу палітычнай ініцыятывы. Праграма канферэнцыі абяцае быць насычанай. Сярод ключавых тэмаў – супраца з Украінай, перспектывы дэмакратычнага транзіту, выхад Беларусі з татальнай залежнасці ад Расіі. Удзельнікі будуць шукаць адказы на пытанні пра тое, як вызваліць усіх палітвязняў і якія рэформы неабходныя краіне ўжо сёння. Гісторыя мінулых канферэнцый паказвае іх важкасць. Ад стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета ў 2022 годзе да падпісання сумеснай стратэгіі «Платформа 2025», што адбылося 2 гады таму. Прадказальна, актыўнасць дэмакратычных сіл выклікае відавочную трывогу ў рэжыму Лукашэнкі. Беларускія сілавікі пачалі сапраўднае паляванне за інфармацыяй пра патэнцыйных удзельнікаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у сацыяльных сетках і месенджерах актывізаваліся невядомыя акаўнты, якія распытваюць беларусаў пра планы наведвання канферэнцыі і падрыхтоўку да яе. Адзін з такіх правакатараў прадстаўляецца Сергеем з Менска. Праваабаронцы ўжо выявілі апублікавалі ідэнтыфікатары телеграм-аккаунтаў, якія выкарыстоўваюцца сілавікамі для збору звестак. Акрамя спробаў выведаць планы удзельнікаў, спецслужбы спрабуюць вербаваць прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Так, палітык Павел Латушка ўжо перадаў польскую пракуратуру інфармацыю пра 7 такіх спробаў. Мэта гэтай дзейнасці відавочная. Рэжым імкнецца

0: суждан. Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 8 годин у Беларуси, 7 у Польши.
3: Трамп odmówił się передать Kijevu 300 rakietów dla Patriot. Opublikowane wyniki pełnohadowego monitoringu poruszenia kulturnych praw u Białorusi. U gradskim transporcie Warszawy zjawi się informacja pro białoruski dzień godności.
2: Студи новину Анна Шейковская.
3: Война в Украине. Президент США Дональд Трамп подчас встречи в Белом доме 28 липня с Владимиром Зеленским отмовился передать Украине додатковые ракеты до зенитно-ракетных комплексов Патриот американской витворчести. Про это пишет Financial Times со спасылкой на свои крыницы. Поводле их Трамп спасался на недохоп запасов этих ракетов у самих США и додал, что я необходимые американским вооруженным силам в войне с Ираном для обороны объектов на Близком Востоке и особенно в Украинах Персидской затоки. Поводле шерагу оценок, после больше как 5 месяцев войны с Ираном у американских войсковцев засталось около 800 ракетов и перехопников для комплексов Патриот. Ранее Зеленский подчас визиту в Вашингтон подтвердил, что попросил американского президента терминово дать Украине зимовый пакет ракетов для ЗРК Патриот, как отбивать будущие российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Говорка шла про 300 ракетов. Про это президент Украины рассказал в интервью выданию «Эксиус». Белорусский ПН-центр выпустил мониторинг порушения культурных прав и прав человека в дочинении до деятелей культуры за первые полгода года. За 6 месяцев зафиксировано 738 таких порушений. Станом на 30 червня в Украине наличивается 859 политических зневоленных, среди них не меньше 61 деятель культуры. За студень червень бягучего года правооборонцы признали политических зневоленных волеными не меньше за 16 держав культуры. Самым частым видом репрессий у этот период стало признание материалов на культурную тематику из социальных сеток держав культуры экстремистскими материалами. 224 выпадки. На другом месте цензура, 102 выпадки. Третье место занимает обвещение держав культуры удельниками экстремистских формирований, 59 выпадков. 6 представников сферы были примусово выдворены из краины. С 5 по 9 жнюня у городском транспорте Варшавы з'явится информация про день годности акции, которая отбудется 9 жнюня у Варшавы, а так само официальное запрошение на ее. Про это поведомляет 15-й переходный кабинет. Щиро дякую мэрии Варшавы за эту важную информационную поддержку. Для тысяч белорусов, которые знайшли притулок у Польши, такое решение – это еще один доказ того, что Варшава, как и вся Польша, памятает про наше змагання за вольную Беларусь і підтримує його, заявив намісник керівниці об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка, коли подав відповідну заявку у мерію Варшави. Нагадаю, что 9 жнюня с 18 годины до полночи фасад Варшавского палацу культуры и науки уже традиционно зазяє бело-червоно-белыми кольорами вольной Беларуси. Подляша. Белорусское громадско-культурное товариство сегодня стоит перед новыми выкликами, как заховать традиционную роль организации и одночасово открыться новым поколениям белорусов, у тем лику тем, кто живе поза межами Подляша. Питание взаимодействия с белорусской диаспорой становится все больше актуальным во умовах, коли белорусская супольность в свете значно изменилась, каже старшня БГКТ Василь Сігінь.
4: Проблема вельми складаная. Зауважаем. Правда, это еще невеликий процент уделу, так, бачна и зауважальна у больших местовостях, Белостоку, например. Инакш крыху привозят свой образ с Беларуси. Певное несумещение. И БГКТ тут повинна сприять, как утягивать это. Великие надеи связываю миновито вот с молодыми людьми, которые пришли. Это напрямок сближения с диаспорой так само будет присутный в нашей деятельности.
3: Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі, яе месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Наши новины доступны я так само на сайте racia.com, да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы нават месцамі на варніцы з раніцы на Беластучыне пераважна, але з Беластучыны яны ідуць на Гарадзеншчыну. Між іншым, такое рознае надвор'е сёння будзе распагодзіцца ў другой палове дня, але ненадоўга. Потым на варніцы могуць вяртацца. У дзень сёння чакаем плюс 31-33, зараз 23 у Лідзе, 24 у Гародні на Беластоку, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, таксама зараз плюс 24-25 у Берасці, у Кобрыні, 25 у Пінску. Раніцай слабы, няўстойлівы вецер, зменіцца ён у дзень, ды там чакаецца больш парываў, каля нормы атмасферны ціск, ён паступова зніжаецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з рацыяй.
2: Рэпрэсіі ў Беларусі, на жаль, далей працягваюцца, ну а праваабаронцы фіксуюць гэту сітуацыю, ды таксама дапамагаюць. Акрамя беларускай радыё Рацыя, такую тэму наперадзе абавязкова закранем, ну а тут у студыі Влад Гранівскі, я шчыра вас запрашаю вас у чарговую гадзіну. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Лебелай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Разам будзем з вамі далей.

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачим». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, экс-доброахвотников, але тих людей, які зараз вельми активно заузята працюють у волонтерському і не тільки музичному фестивальному руху у білоруських імпрезах у еміграції. Розмовляти будемо з Денисом. Привіт, Ані.
2: Вітаю всіх.
1: Давай на початку кришечку про твой бекграунд. Ты был и у якости экс-политзняволенного, и у якости экс-доброахвотника. Ти что-нибудь з гэтага досвіду пройденного корыстным теперь для тебя стало?
2: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу, они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение. И это у нас очень сплоченная команда.
1: Ты можем хотя бы минимально окреслить твой досвід, как экс-зневоленного, так и экс-доброхотника?
2: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, привезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе «Азова». Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
1: Але я так разумею, что полеты теперь головным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
2: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что толькі з дымкамі на дроне у цябе твая дапамога фестывалям беларускім эміграцыі яна не завяршаецца, таму што час ад часу цябе таксама можна ўбачыць і ў якасці валанцёра на такіх падзеях.
2: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У «Ботаников» я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сети Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно это ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
2: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРО, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
2: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий. Потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы, коли казали про то, что эти люди працуют, час от часу для их это так само своего рода переключка. Так, может быть, у сувязи с тем, что для них это как способ оттягнуть увагу от войны и так далее, наоборот, не варто на культурнических подеях засяродживать увагу на этом досвиде. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
2: Да, согласен, но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
1: У тебя есть розница у адчуваннях тады, калі ты дапамагаў падчас вайны украінскім ваярам, і зараз, калі ты працуеш на больш лёгкіх падзеях, кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей, а зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
2: Но я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
2: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И из того момента были у тебя думки, как вернуться снова? Можливо, первый час, можливо, позднее?
2: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь... она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебе думки про вертание были перший час после того, как ты приехал, або разные преды?
2: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал. Я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
2: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денісом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачим» на білоруській радіо «Рація».
0: «Ми бачим» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

Отпусти и не покину темры, я тебе веру. Задовольнение николи не будет, только наперед. Шаленые нервы, маневры, якие манеры. Прошу без правил, не выношу фейку на папере. И мы станем чистыми думками, непохистными в устными. Гранация один одного, отдаться и мнению. Песа не якого бруду, мы будем прозрыстыми. Одной чувств дымится, усё

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 червня 1974 года. Уже 2 гады по морах і океанах плаває велике судно под назвой «Белостоцкая земля». Яно гордо носит по свете герб нашей родной сторонки. Белостоцкая земля народилась при супрацовництве с болгарской суднобудовничей промысловостью. Судноверф у Варни побудовала корпус этой плавающей белостоцкой земли. А Познанское предприемство имя Цагельска обсталевало ее могутным руховиком. Белостоцкая земля мая 182 метра должини и маль 20 метров ширини, смещая одночасово 800 вагонов в уголю. Да не только в уголю, судно перевозит так само руду, сбожа и материалы для химической промысловости. Найчастей наведывая порты Франции, Испании, Италии и Скандинавии. В последний час пересекает так само океан. Самое далекое подорожье припало на осень и зиму минулого года. Тогда белостоцкая земля наведала порт Виктория в Бразилии. И 1 снежня 1973 года упершиню в своем житии пересекла экватор, что в житии судна лечится вельми важной подеей. После белостоцкая земля наведала еще Венесуэлю, откуль забрала в свои склады руду. Теперь она поплыла с польским вуглем в Злучшенные Штаты. Едуч назад, забере сыровину для химичных заводов, або знов поплыве в Венесуэлю за рудой. Экипаж Белостоцкой земли працуе под командованием опытного капитана морского плавания Владимира Вронского. Матросы охотно читают письма от громадян Белосточины и будут удячны всем, кто захочет до их написать по адресу Szczecin, MS Ziemia Białostocka. Serdeczne tajny. Дорогое сердце. Я уже не молодая, мне 40 год. Вышла я замуж, как только мне исполнилось 18 год, а муж был только на 3 года старейший. Хутко народилась у нас дочка. Тяжко было мне, невопытной, молодой девчине выполнять обовязки господини, жонки, мать, а то помогчить и пораить не было кому, бо я сирота. Материально так само было тяжковато. Муж працевал один и немного зараблял и заочно учился. Так прожили мы 5 год. Муж закончил техникум, изменил працу, побольшились заробки, але и сам изменился. Часто вырывался с хаты. Потом я доведалася, что ходит он до разведенной женщины. Почалися сварки, непоразумения, долучились еще и плетки соседей. И праз год мы разошлися. От той поры я живу только с дочкой. Дочка училась добра и, закончивши среднюю школу, пошла учиться далей у Варшаву. Я сама живу в повятовом городе. Муж выехал в інший город одразу после разводу. Платить алименты и час от часу приезжая наведать дочку. До этой пары живе один, не оженился. Мне было сумно, надокучило одиночество. И вот почав залицаться до меня мужчина, так само разведенный. Пару год тому назад покинул он жонку и двое детей. И он мне сподобался, хотя чула я, что крутит он и с иншими женщинами. Тем часом мой былый муж так само недавно приехал до меня и кажа, что хотел бы вернуться назад. Уже и працу в нашем городе оформил. Не ведаю, как поступить, ти покинуть это мужчину, хотя он и подобается мне, а заистися с мужем ти наадворот. Парай, сердцейка. Анна. Отказ сердцейка. Анна, згодна я с тобой, что одинокое життё нецікавое и надокучило уже тебе одной жить. Напевно, варто связаться с кимсьці, але каб человек гэты был певный, каб не расчароваться еще раз. Мне здаецца, калі выбирать з гэтых двух, дык мужа. До гэтай пары ён не ажаніўся, дык і яму самотнасць пэўна абрыдла, калі прыйшоў да вываду, што найлепш вернуцца да сям'і. Гэта і табе тебе муж і дачці батька. І ввогуле чоловік, якого ти ведаєш лепш. Гэта другі, што недавно пакінуў двое дзяцей і жонку, да і цяпер не з адной круціць. Бадай ненадзейны сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Радио Рафія.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ты лишь одна. Знаешь все. Я кохав все життя. Тільки тебе.

0: ситуация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: 11.40 у Польши, 12.40 у Беларуси, 98.1 FM у Белостока и Городни, 99.2 FM у Берсти и Белой Подляской. Так само нас можно почуть на сайте рация.ком по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете «День с рацией» в студии Кирилл Малаховский. Расскажу греху подробязней про надворье на ближайшие дни. Завтра у пятницу, 7 жнивня, на дворе у Беларуси будут вызначать контрастные фронтальные разделы, которые перемещаются с поўднёвага захода Европы. За ими у дзённые гадзіны пачне поступать прохолодная поветренная масса за акваторыі Балтыйскага мора. У ночи чакаецца воблачное с праясненнями на дворе, днём пераменная воблачность. На большей частой территории Беларуси пройдут короткочасовые дожди, месцами моцные дожди, навальницы, днём так само магчымы град. Ветер с заходней чвэрці парывісты, температура паветра ноччу складзе от плюс 18 до плюс 21 градуса, днем чекается от плюс 23 до плюс 27 градусов, по поўднёвому сходе краины до плюс 34 градусов. 8 жнивня у субботу на большей части Беларуси распаўсюдзіцца в область повышенного атмосферного тиску, сформированного прохолодной поветренной массе. Ночью в паўднёва-ўсходніх районах Беларуси захаваецца уплыв атмосферного фронту. Чекается переменная воблачность в основном по краине, пераважно без опадков. Ночью по паўднёвому сходе Беларуси пройдут короткочасовые дожди местами с навальницами. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер полночно-заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 до плюс 14 градусов, днем чекается от плюс 19 до плюс 26 градусов. Вот такой надворье на здороженькие чекает тягом ближайших пару дзён. Рабіць высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні альбо працу и отпачынак. Гурт X Ambassadors протягивает наш дзённый эфир с треком «Hey Child».

0: Сердце. Мы разум.
1: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. Вучение миротворчих сил АДКБ над белорусской территорией пройдут у кастрычнику. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты в працу. Про гэта и да іншие новины про 3 хвилин расскажет Ганна Шайковская. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, полдень у Польши.
3: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. У кастрычнику на белорусской территории пройдут учения миротворчих сил АДКБ. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты у прац.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Украинские беспилотники ударили по Ярославле. Один из найбуйнейших российских нафтоперапрацоўчых заводов загорелся. Поводле украинских СМИ был пошкоджены нафтоперапрацоўчы завод, який належить одному из найбуйнейших паливных заводов Украины. Сайт «Украинская правда» поведомил, что за атаку отказные украинские беспилотники. У социальных сетках были размещены видеозаписи, на яких видать дым. Подробязности об масштабах шкоды официально не подтвержденные. По воде известок российского каналу «Астра», беспилотники нібыта ударили по нафтоперапрацоўчым заводе «Слаунафта Янас», одним из найбуйнейших объектов такого типа в России. Объект уваходит у пятерку найбуйнейших нафтоперапрацоўчых заводов Украины и по воде наявных даденных, что год перапрацовывая каля 15 миллионов тонн сырой нафты. В учении миротворчих сил АДКБ на белорусской территории пройдут 12-16 кастрычника. Объединенный штаб организации договора об коллективной безопасности узгоднил задумы в учении непорушное братерство и барьер. По водной информации помощника министра обороны по питаниях МВС Валерия Равенки в учении пройдут на полигоне Лосвида, месяца за 13 километров на полночный заход от Витебска. Ранее поведомлялось, что подчас звучения планируется отпрацевать подрыхтовку и проведение миротворчей операции коллективными миротворчими силами АДКБ и ликвидацию крыниц биологичных погроз. Другие энергоблоки белорусской атомной электростанции вернуты у працу. Ян был включены и выведены на номинальные параметры 4 шнивня. Отметно, что пресс-служба ядерного энергетичного объекта поведомила про это праз 2 дни, 6 жнивня. Энергоблоки станции час от часу отключаются от сетки с разных причин. Этим разом про отключение другого блока поведомлялось 26 липня. По передний раз 27 красавіка. Отключался первый блок. Это тлумачилось профилактичными працами на обсталяванні. Объект не выдавал электроэнергию у энергосистему 10 дзён. Летась у листопаде стало вядома, что улады мають намер побудовать третий энергоблок белорусской атомной электростанции. А так само не отмовляются от идеи збудовать другую атомную станцию во усходней частце краіны. Подляша. Белорусское громадско-культурное товариство сегодня стоит перед новыми выкликами. Как заховать традиционную роль организации и одночасово открыться новым поколением белорусов, у тем лику тем, кто живет по замежами Подляша. Питание взаимодействия с белорусской диаспорой становится все больше актуальным в умовах, когда белорусская супольность в свете значно изменилась, каже старшиня БГКТ Василий.
4: Проблема вельми складаная. Зауважаем. Правда, это еще невеликий процент уделу, так? Бачна и зауважальна у больших местовостях. Белостоку, например. Инакш крыху привозят свой образ с Беларуси. Певное несумещение. И БГКТ тут повинна сприять, как утягивать это. Великие надеи связываю менавито вот с молодыми людьми, которые пришли. Это напрямок сближения с диаспорой так само будет неде присутный в нашей деятельности.
3: Белорусское громадско-культурное товариство сёлета отзначает 70 годов деятельности. Юбилейный год становится так само нагодой обмерковать будучыню организации и место в сучасным белорусским культурным житті и магчымасці супрацоўніцтва с белорусской диаспорой у свете. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 29 до плюс 31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаць «Дзень з рацыі». Сёння 6 жніўня, чацвер, выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі. Выключна прыемныя эмоцыі вам жадаем, нягледзячы на такі спякотны яшчэ надвор'е. Плённай працы, асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, асабліва працуе альбо проста дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Долучайтеся до нас, заставайтеся, тем больше, что в ближайшую годину будем бавить час допомогой якостной да цікавой музыки на вольных хвалях, а так само выключно корыстной да цікавой информации. Гурт «Акуты» уже спевает для нас, далее нас чакают «Крамма», «Город 312», «Троица», «Боб Дилан» да и иншие выбитные выканавцы. Уже литерально про 4 хвилины Олесь Дубовец разгорне свой нагодник, крышечку поздней, а 13.20 повод для белорусского часу прогучить передача «Рацию о подорожжах». Сегодня говорка про идея про Черногорию, альбо про Монтенегро. Будет вельми цікаво, заставайтесь с нами.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: 98.1 FM у Белостоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасті і Белоподляска, а так само нас можна пачуть на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» в студії Кирил Малаховський. Сьогодні з вами розкажу крыху подробязней про надвор'я на ближайшие дні. Завтра у пятницу, 7 жнівня, надвор'я у Білорусі будет визначать контрастные фронтальные разделы, які перемещаются с паутнёвого заходу Европы. За ими у дзённые годины почне поступать прохолодная поветренная масса з акваторы Балтийского мора. У ночи чекается в облачное с прояснениями надвор'я, днём переменная облачность. На большей части территории Беларуси пройдут короткочасовые дожди, местами моцные дожди, навальницы, днём махчимый град. Ветер с заходней чверти порывистый, при навальницах моцный порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 18 до плюс 20 1 градуса. Днем чекается от плюс 23 до плюс 27 градусов, а по поднему сходе краины до плюс 34. 8 жнівня у суботу на большую часть республики распаўсюдзіцца в область повышенного атмосферного тиску, сформированная у прохолодной поветренной массе. Ночью у паўднёва-ўсходніх районах краины захаваецца уплыв атмосферного фронта, чакается пераменная облачность, пераважна без ападков. Ночью по паўднёва-ўсходе краины пройдуть короткочасовые дожди местами с навальницами. У ночи и раницы в особных районах будет назираться слабый туман, ветер паўночна-заходний умеренный, ночью при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем чекается от 20 до 27 градусов со знаком плюс. Ось такое надворье нас дороженькие чекаем. Наприканцы бягучего працовного тыдню и на початку уикенда ближайшего робите высновы, коли будете плановать свои перемешкания. Город 312 с вельми прикольным вариантом, на мой особистый погляд, треку «Весна» протягивая наш дённый эфир.

Литовские памежники выявили еще один туннель, який вел с Беларуси. В белорусской памежной зоне начали борщ жестко контролировать иншоземцев. Польское министерство замежных справ попередило про рызыки наведывания Беларуси. Про это и до иншей новины про 5 хвилин расскажет Ганна Шайковская. Дочекаемся разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-е в Беларуси, 14-е в Польше. Украинские беспилотники ударили по Ярославле. У кастрычнику на белорусской территории пройдут учения миротворчих сил АДКБ. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты в прац. У студии с новинами Анна Шайковская. Украинские беспилотники ударили по Ярославле. Один из найбуйнейших российских нафтоперапрацоўчых заводов загорелся. Поводле украинских СМИ был пошкоджены нафтоперапрацоўчы завод, который належит одному из найбуйнейших паливных заводов Украины. Сайт «Украинская правда» поведомил, что за атаку отказные украинские беспилотники. У социальных сетках были размещены видеозаписи, на яких видать дым. Подробности об масштабах шкоды официально не подтвержденные. Поводле известок российского канала на Луастра беспилотники нібыта ударили по нафтоперапрацоўчым заводе «Слаунафта Янас», одним из найбуйнейших объектов такого типа в России. Объект уваходит у пятерку найбуйнейших нафтоперапрацоўчых завода Украины и поводле наявных даденных, что год перапрацовывая каля 15 миллионов тонн сырой нафты. В учении миротворчих сил АДКБ на белорусской территории пройдут 12-16 кастрычника. Объединенный штаб организации договора об коллективной безопасности узгоднил задумы в учении «Непорушное братерство и барьер». По вводной информации помощника министра обороны по питаниях МВС Валерия Равенки в учении пройдут на полигоне Лосвида, месяца за 13 километров на полночный заход от Вити. Ранее поведомлялось, что подчас звучения планируется отпрацевать подрыхтовку и проведение миротворчей операции коллективными миротворчими силами АДКБ и ликвидацию крыниц биологичных погроз. Другий энергоблок белорусской атомной электростанции вернуты у працу. Он был включен и выведен на номинальные параметры 4 шнивня. Отметно, что пресс-служба ядерного энергетичного объекта поведомила про это през 2 дни, 6 жнивня. Энергоблоки станции час от часу отключаются от сетки с разных причин. Этим разом про отключение другого блока поведомлялось 26 липня. По передний раз 27 красавика. Отключался первый блок. Это тлумачилось профилактичными працами на обсталяванні. Объект не выдавал электроэнергию у энергосистему 10 дзён. Летась у листопаде стало вядома, что улады мают намер побудовать третий энергоблок белорусской атомной электростанции, а так само не отмовляются от идеи сбудовать другую атомную станцию во усходней частце краины. Подляша. Белорусское громадско-культурное товариство сегодня стоит перед новыми выкликами, как заховать традиционную роль организации и одночасово открыться новым поколением белорусов, у тем нику тем, кто живе по замежам и подляша. Питание взаимодействия с белорусской диаспорой становится все больше актуальным в умовах, когда белорусская супольность в свете значно изменилась, кажа старшиня БГКТ Василий Сегіні.
3: Проблема вельми складаная. Зауважаем. Правда, это еще не великий процент удзелу, так, бачна и зауважальна у больших мясцовостях, Беластоку, например. Инакш крыху привозят свой образ с Беларуси. Певное несумещение. И БГКТ тут повинна сприять, как утягивать это. Великие надеи связываю менавіта вось с молодыми людьми, которые пришли. Это напрамак сближения с диаспорой так само будет недзе присутный у нашей деятельности.
2: Беларусское громадско-культурное товариство сёлета отзначае 70-х годов деятельности. Юбилейный год становится так само нагодой обмерковать будучыню организации и место в сучасным белорусским культурным житті и магчымасці супрацоўніцтва с белорусской диаспорой у свете. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы і нават месцамі навальніцы прагназуюцца сёння на беларуска-польскім памежжы. Пераменная воблачнасць. Удзень максімальна тэмпература паветра прагрэецца да 31-33 градусаў са знакам плюс, каля нормы атмасферны ціск, але зніжаецца. Дзённая спякота зменіцца, калі бліжэй да вечара падыдзе навальнічны фронт.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: з рацией.
1: 29 хвилин на 18 у Беларуси, 29 на 17 у Польши, а на белорусско-польском помежже до закончения дня переменная невеликая облачность, але местом махчимы короткочасовый дождь. 30-32 градуса тепла, все еще на термометрах. Ветер заходний, 2 у порывах до 6 метров за секунду, атмосферный тиск у межах нормы. Вечером невеликая облачность без опадков, ночью облачно и после полночи махчимые опадки дождю. Плюс 23 градуса вечером, 20 ночью, 18 градусов тепла на раницу, в пятницу.
0: Радио Рация. Мы разум.

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Наименее 5 мирных жыхароў загинули в выніку сённяшніх российских ударов по Украине. Буйная партия «Будку Белвест» сгорела на складах «Уайльдберрис». У Беларуси стало больше места, где добывают нафту. Больше, сказал Владимир Лапцевич. Прикладно, про 3 хвилины уже.

0: рацией.
1: 29 хвилин на 19 в Беларуси, 29 на 18 в Польше. А на белорусско-польском помежже вечером невеликая облачность без опадков, ночью в облачно и после полночи махчимые опадки дождю. Плюс 23 градуса вечером, 20 ночью и 18 градусов тепла на раницу в пятницу. Завтра у первой половины дня в облачно махчимые опадки, а месяцем на вольнице. После полдня невеликая облачность без опадков и каля 26 градусов тепла прогнозуют синоптики. Анна Шайковская, афиша на завтра.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 7 жнівня, п'ятниця. 31-я кафедральные органные концерты у Белостоку. У архікафедральной базилицы у небаўзяцця Найсвятейшей Девы Марии у Белостоку, что по улице Костельной, выступит итальянский музыка Эннио Коминетти. Концерт начнется 19.15. Гминный центр культуры у городку запрашивает на забаву на Ганну у Крулевом мосте, якая отбудется на спортивной пляцовце у Королевом мосте. Початок о 18 године. Забава на Ганну отбудется так само у Чижах. Заиграют диджей Камиль и гости Фантастик Бойс и Сябры. Початок о 18 године. Белостоцкий осередок культуры в рамках серии мероприемства у акция «Лето 2026» запрошает на концерт гурта «Черешня», який отбудется на площе за будинком Белостоцкого осередку культуры, что по улице Легионовой. Початок о 19 године.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
4: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мадридский Реал и Венисиус Джуниор домовились об продолжении контракта. По водле информации крыницы, баки уже узгоднили умовы нового погоднения, и не узабаве оно будет официально подписано. Ранее поведомлялось, что по новом контракте 26-годовый бразильский вингер разлишивая отрымливать каля 30 миллионов евро за сезон. В минулом сезоне Венисиус провел 53 матча, забил 22 мяча и отдал 10 выниковых передач. Таким чином переходу лондонский Арсенал не отбудется. Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Матиас Графстрем звернулись за открытым листом до 211 национальных ассоциаций. У им керавництва ФИФА признало помылки по час подрыхтовки проекта, який предугледжував створение новой коммерцийной структуры. Авторы листа попросили пробачения за недохоп коммуникации и подтвердили, что этот проект кончатково снят из разгляду. При этом у ФИФА подкреслили, что все деяния, на их думку, отповедали дейным правилам организации. Каля 25 тысяч заузятраў Трабзанспора сустрэлі у аэрапорте нового футболиста команды Мохамеда Салаха. Былы вінгер Ливерпуля прибыл у Турцию, прайшоў медицинский агляд, пасля чаго прилетел у Трабзан. 6 жніўня на хатнім стадионе клуба отбудется подписание контракта и официальная презентация 34-годового египтянина. Сам Салах признался, что николі ранее не бачу такой колькасці людей на своей встрече и заявил, что хочет добиться успеха разом с новым клубом. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Александр Лукашенко хоча стварыць у Беларусі нейкую новую вышэйшую навучальную установу, і гэта стане, маўляў, універсітэтам будучыні. А універсітэт плануюць назваць Акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій.
2: Лукашенко не хоча, каб гэта была звычайная ВНУ. Ён кажа, што тут павінны рыхтаваць спецыялістаў, якія будуць працаваць з тэхналогіямі штучнага інтэлекту, лічбавай прамысловасцю і квантавымі тэхналогіямі.
1: Вось што сам ён кажа пра гэтую акадэмію будучыні.
3: Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных, но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни, пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
2: Пра што ўвогуле гаворка?
1: Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў ідэях Лукашэнкі ў размове з былой выкладчыцай, гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
4: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чего они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать. Чего, говорю, прямо академия, чего там интеллектуальный. Слушайте, я отказываюсь вообще запоминать такие дурацкие названия. Они не отповедают, на самом деле, с месту эдукации тих учебных программ, какие там будут закладаться. По-перше, цікавить их завсёды оборона, на навуковые разработки в этой сфере, доследования. Но, ведаете, Лукашенко, он человек, який в огуле не разумеет, для чего наука и как она развивается, потому что он до этого галины мае вельми такое косвенное значение. То есть он, в общем и целом, он не понимает, зачем нужна наука, как она развивается, какие должны быть созданы благоприятные условия. Он хочет, чтобы ученые были что-то вроде дойных коров. Вот, чтобы они сразу выдавали на гора там изобретения, которые бы могли сразу бы решить вопрос с БПЛА украинскими, да, например, чтобы выдавали сразу и все, и больше бы Беларусь бы никто не трогал. Вот. А то, что дойти до тех противовоздушных систем, до которых додумываются, например, в Украине, что для этого нужно большой частный сектор, большой научный сектор, который должен развиваться как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладной. Он до этого никак не может, дойти не может до этого. Вот, потому что на самом деле, я просто объясню нашим слушателям, фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы открывать такие фундаментальные вещи. Да? И без фундаментальной науки развитие науки в принципе невозможно. То, что касается прикладных наук, они важны, это то, что ближе к нам, ближе к жизни, ближе к тем изобретениям, которыми мы пользуемся. Но прикладные науки, они развиваются в качестве, детей, да, фундаментальной науки. Это первое. Второе. Фундаментальная наука нужна для того, чтобы выращивать новое поколение, которое бы понимало, как, собственно, фундаментальные законы развития, Земли, Вселенной, и так далее, так и частные вещи. И уже не говоря о том, что тот, кто вкладывает в развитие фундаментальной науки, в конечном итоге всегда будет впереди планеты всей по научным открытиям и разработкам. Есть это, тут надо разделять. Открытие и разработки — это разные вещи. Открытие — это тогда, когда совершается открытие, что, например, совершается открытие там, в сфере биологии, физики. Это есть фундаментальные науки, да? А вот биотехнология — это не фундаментальная наука, это как раз прикладная вещь, это одно из ответвлений. Вот. И, естественно, как бы в научном мире фундаментальная наука является это топ. Вот. Люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они фактически строят основу. Вот. А те, кто занимается прикладными науками, они как бы помогают научным открытиям выйти в жизнь через практические разработки. Одно без другого существовать не может. Когда политики, большие бизнесмены пытаются использовать и весьма вульгарно рассуждают о фундаментальной науке, получается вот такая фигня под названием «Чё академия?». Там речь идет об инженерных специальностях. Причем в конкретных направлениях, которые интересуют, как всегда, государство, в сфере военной безопасности. Какое это имеет отношение к фундаментальным наукам? Фундаментальные науки — это то, что в БГУ, например, физика, математика, биология, география, история, философия, филология. Это фундаментальные науки. А все остальное — это, извините меня, ну там, второе, третье блюдо на столе. Если вы не понимаете законов математики, если вы не понимаете законов, там, я не знаю, физики, биологии, то вы не можете вообще, в принципе, это основа. И фундаментальные открытия, извините, открытия фундаментальной науки дают толчок для развития всех наук. Всех наук, прикладных, и близлежащих, да, как говорится. Поэтому, например, есть такая очень интересная кафедра у нас в БГУ под названием «Математическая физика». Это очень как бы такая серьезное, фундаментальное направление, без которого там невозможно ничего, ни программирование, ни астрология, вообще ничего. Но это фундаментальная вещь. Вот. И, кстати говоря, к вопросу о том, что как раз на этой кафедре тоже происходили репрессии, включая как бы старейших, известнейших фамилий, я имею в виду увольнения по политическим мотивам, потому что ученые, которые привыкли заниматься наукой и знают цену свободы академической, они знают, что такое политическая свобода. Поэтому обсуждать вот очередной государственный заказ на создание волшебной лавочки под названием «Академия чего-то» для
5: интеллектуальных того, чтобы... технологий.
4: О, Господи, интеллектуальных академий, интеллектуальных. Академия не может быть по технологиям, уважаемые. Как можно вообще, что с языком творится у вас, ребята? Что с головой творится? Как может академия, она может быть либо какой-то науки, но она вообще, как правило, создается, да, там, академия наук, да, в частности. Академия технологий, что это за зверь такой? Что за зверь такой, ребят? Я вам объясню просто суть этого создания, этого образовательного учреждения. Я его академией не могу назвать и даже университетом не могу назвать. Этого образовательного учреждения — это кадры для ВПК, для научных разработок, прикладных разработок для военно-промышленного комплекса. Но я могу сказать, что будет такой же результат, как и все, к чему прикасается Александр Григорьевич Лукашенко. Чем дальше он будет находиться от этой академии, тем, может быть, все-таки какой-то будет успех или результат. Насчет успеха не знаю, но хоть какой-то результат. Вот. А все, что он же сказал, БПЛА, система, которая, или изобретение, которое позволит все БПЛА, чтобы они все упали, и главное, его не трогали. И о своей безопасности он все время думает, личной. Вот, собственно, все, обсуждать тут нечего. Это изобретение именно военного времени, вернее, учреждение военного времени, никакого отношения к фундаментальной науке не имеет.
1: А што думае пра гэтую пакуль толькі анансаваную ўстанову эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які раней таксама працаваў у беларускай ВНУ.
2: Давайте послухаем.
6: У нас есть проблема. У нас абитуриентов для университетов, которые есть, их не хапает. Да? То что треба зробить? То треба открыть еще один университет. Ну, это ж железная логика. У нас есть проблема, не хапая працовных рук на уборочной компании. Треба працовников отправить в армию. А тут, ну, не хапая абитуриентов, давайте откроем еще один университет. Там, слушай, там вельми дивная речь. Я читал это и Ивянец, да, министр эдукации. Там такие цікавые речи, значит, сказал, что это будет не просто университет, и он не повинен быть не такий звичайний университет, а он повинен таких вот саправды таких затятых, затятую молодь туды там, значит, неяк привабливать. Як бы, калі вы могли привабить затятую молодь, чому вы их не привабите у те университеты, якія ёсць? У вас компания гэта провалилась, у вас у медвузах просто, ну, просто позорище, что отбывается. Калі вы могли завабить молодь, то чому вы гэтага не робите? Як гэтаму дапаможе яшчэ один университет, які вы открыли? Там Евенец кажа, вось трэба, значыцца, гэтых олімпіяднікаў трэба вось на вельмі ранней стадыі, пакуль яны яшчэ, пакуль у іх не было часу падумаць, ці не хочуць яны вучыцца за мяжой, то трэба іх схапаць і, значыцца, задразу туды ў гэты універсітэт. Ну, окей, ну, будзеце вы іх хапаць. Ужо абітурыентаў паспрабавалі хапаць, да? Людзі паехалі вучыцца там, хто ў Польшу, хто ў Расію. Ну, будуць олімпіяднікі ад вас бегчы.
1: Гэта былі былыя выкладчыкі беларускіх ВНУ Роза Турарбекова і Андрэй Махоўскі.
2: Яны намагаліся разгадаць, што стаіць за жаданнем Александра Лукашэнкі стварыць новы, самы лепшы універсітэт будучыні. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
7: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу. Музыка.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Урад Беларуси обнуляе экспортные мыты на нафтопродукты. О координационной раде з'явится комиссия по бюджете. Беларусы арештованы в Варшаве по подозрению сбытия наркотиков. Про гэта и да іншы новины про 5,5 хвилин расскажу Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Найновшую историю Беларуси на «да» и «пасля». За 6 месяцев Украина пережила массовые протесты, тысячи политических зняволенных, хвалю вымушенной эмиграции и протяглый супротив. Что Беларусь стратила, что она была, и те наблизили гэтые годы краину до перемен, на гэтае пытанне отказывая выконывающие обовязки старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
1: За гэтае 6 год мы можем отзначить шмат тих моментов, якія характеризуют ситуацию кризисную, якія не переодолены и будут переодолены только разом с сыходом авторитарного режима Лукашенко. Гэтае 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, как война в Украине, в якую, як суагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все в неким сенсе погоршило ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але гэта беларусы продемонстрировали надзвычай высокую стойкость, здольность до солидарности.
0: Политик констатуе, что стан белорусских демократичных сил находится на высоком узроўні.
1: В кризисе, который здарался после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, уровень самоорганизованности, последовательности в обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих пробований находится на довольно высоком уровне.
0: Юрий Миляшкевич после отсидки за кратами был вымушен покинуть Беларусь и теперь живе с семьей у польским Белостоку. Делегаты координационной Рады Беларуси проголосовали за створение комиссии по бюджете. Гэтая пропанова поступила от коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». Дейность комиссии будет накирована на повышение прозрыстости бюджетного процессу, подсправоздачности выкарыстания ресурсов и эффективности их размеркования. Як означается у телеграм-канале координационной Рады, комиссия створается для экспертного сопровождения бюджетного процессу Рады. У тым лику подрыхтовки проекта бюджету, анализу его выконания и выпрацовки рекомендаций по удосконалению бюджетной политики и финансовых процедур. Старшиней комиссии обраны Дмитрий Григалая с коалиции «Латушка» и «Рух за свободу». На криминальную тематику. Про затримание в Варшаве 42-годового громадянина Беларуси, які подозрается у заховывании буйных партий наркотичных сродков и психотропных речевов, а так само их сбытие, поведомила сегодня полиция. Поводле информации правоохоўнікаў, у мужчины конфискованы мефедрон, марихуана, грибы с утриманием психоактивных речевов, речева МДМА. Агульная вага конфискованных наркотиков и психотропов перевысила 850 граммов. На подставе ходатайства прокуратуры суд постановил сместить беларуса под варту на 3 месяца. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 24 да плюс 28 градусаў, без ападкаў, але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 да 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на верасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 6 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі, вельми уже сприяє гэтаму надвор'ю, спякота спадає потиху, да і до вуголі до закінчення чергового працівного тидню, тільки завтрашня п'ятниця засталася. Тому видатного настрою всім жадаю, як завжди, у гэтий час Білоруської радіо «Рація», я Кирило Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого та приємного шляху поважане. Тягом ближайшей години послухаем шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Заспівають, заграють для нас за спіл Canvas, Саунду, Пауліна та інші виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин прогучить передача Влада Гриневского «Місце для преси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

кому. По темных улицах иду до дому. Мне вельми холодно, мне крыдно вельми. У кватеры сегодня особливо пусто. Я б шмат еще могла придумать глупство.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто узгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаемся в ров и однодумцов на хвалях радуют. Такие разные темы напереди у нас. Избираем информационную картину годага тыдня. Про политвязню да агульные тенденции напереди, а так само отказ на пытание, кто же да поможе белорусским предпринимальникам, у яких на Валберес сгорели усе речи. У студии Влады Крыневские запрошаю на программу по-белоруску, да и жадаю доброго настрою.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра тэндэнцыі ўваходзіць нам праваабарончая тэматыка. За апошні тыдзень мы прызналі палітзняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дзісідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінірава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця спецслужбы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб прыцягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінірава.
6: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы у медыя, там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, які з імі знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, якія кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць, глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы з Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, усе ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там, сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ўжо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце, 342 артыкул тэрміну даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце». Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далі? Далі чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Усё адносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, нейкія стаяць, шыфраванне і ўсё гэта. Далі, суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат не ведаю, які-небудзь там 3-4 гады таму, чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў, гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца, вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новыя артыкулы, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць прыцягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чысты ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
6: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Калі, да, тому, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
6: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся. Так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, які куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, які бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця, да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама атрымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
5: 942 палітвязні на сёння ў Беларусі. Паводле ініцыятывы дысідэнты Баяны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 года.
7: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых дамоў зараз канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэмаў пра сумкі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць. Размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. На вісенца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост-лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Дзве канцэпцыі рэформы ў сферы гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Юлия Мяцкевич презентуя у Варшаве.
8: Это было мое собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
1: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себя иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я шартую, конечно.
8: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных, там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
1: Чому мы в 21-м стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, и тем больше супрадзеяння дискриминации, яны потребные. Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси увогуле такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вось, як так атрымалося, что в 21-м стагодзе у Европе, вось ты кажешь про то, что Беларусь и Россия это две краины на континенте, якія не маюць гэтых законов, и мы нібыта маем пераконваць, что гэтыя законы патрэбныя, хотя здавалася, гэта відавочная справа, что яны патрэбныя.
8: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нету. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин, и вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия и Беларусь, или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
5: Дискримінацыя, няроўнасць, сацыяльная несправядлівасць – гэта сістэмная праблема ў Беларусі, нагадвае Юлія Міцкевіч. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройдя. У польской столицы 8 и 9 жнивня. Иншая новина с життя медой супольности, але и не только у нашем эфире прогучать далей.
4: Медыя. Новины одним радком.
5: Экстремистский список Министерства информации, там навод сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси у вечера 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский список экстремистских материалов. Перелик забороненных до распаусюда интернет-ресурсов включили телеграм-бот. Белая медиа-бот афілявана з телеграм-каналом Белмеду, які публікує важні новини з усього світу. Рішення признати гэты інтернет-ресурс, так званий екстремістський інформаційний продукції, прийняв 30 жнівня суд Ленінського району Городня. А прийшов його суд Ленінського району Городня 4 жнівня признав екстремістській інформаційній продукції ще некілька інтернет-ресурсів, серед яких інстаграм-аккаунт «Look at Grodno», створений для опублікування місцевих новин, на яку підписано усього 22 чоловіки, ці, наприклад, TikTok-аккаунт «Look at Grodno», який має більш за 7,5 тисяч підписчиків і так само розповідає про новини регіону. У республіканський список екстремістських матеріалів внесли сайт EUVSDIS.info. Гэта інтернет-ресурс проекту Європейського Союзу, створений у 2015 році для виявлення аналізу і боротьби з прокремлівської дезінформації і медіаманіпуляціями. У відповідності з рішенням суда Хорського району Могилівської області від 4 жнівня у екстремістський список на сайті Міністерства інформації включили сайт Euronews. Ну, окрім офіційна веб-сторонка міжнародного новинного телеканалу Euronews. У Білорусі 6 жнівня починають діяти більш жорсткі потребування для іншоземців, які стало проживають за межами Білорусі і хочуть потрапити у поміжну зону. Тепер це можна буде зробити тільки на підставі відмислового дозволу на право уїзду або походу, часового знаходження і переміщення у поміжній зоні. Каб його отримати, іншоземці повинні звернутися з відповідної заяви на один портал електронних послуг. Пропуски видаються органи поміжної служби, у той же час улади поширили перелік документів, на подставе яких граждане Беларуси, особо без гражданства, да иншоземцы, которые стало живут на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе паспорта, войскового билета, посвящения керуцы, да и службового посвящения, але и на подставе пенсийного посвящения, посвящения инвалида, студентского билета, да и билета на вученца. 5 год, как Виленский белорусский музей имя Ивана Луцкевича, Центр белорусской супольности и культуры, ци белорусский дому в Вильне має своє помешкання. Гри установа відома усім віленським білорусам, бо там проходить шерг імпрес, працює бібліотека, шкулка для діток, жаночий клуб та інше. Як каже директорка Віленського білоруського музею ім'я Івана Лоскевича Левіка Кардіс, раніше музей у вуголі не мав свого помешкання, а отримав його дякуючи подіям 20-го года.
7: Люди були вимушені виїхати з своєї країни, і частка білорусів опинулася у Вільні, і окремя усіх побутових проблем для людей. Я зрозуміла, що це повинно бути так само був ніякий центр, де люди могли би там зібратися. Ясно, що таких пробків була не одна, були там ніякі правові центри, консультаційні, але ми взяли на собі роль культурно-едукаційного такого центру.
5: За гадає гади я не здолілі замасуватися у городської простори, де установа стала познавальній для білорусу, вільняли і так само і для гостей у города.
7: Тут відбуваються у нас вистави, лекції, концерти, презентації книг, різні едукаційні програми. І музей, що важливо значити, Луцкевича перетворився не тільки у виставочну простору, але й у культурний центр білоруської супольності.
5: Людвіка Кардіс виказує подяку команді волонтерів, яка працює в установі, так само усім білорусам, які підтримують інституцію фінансово. Музичний проект «К6 Live» продав на аукціоні ексклюзивну касету. Винник свого першого сезону «Гроші від продажу» артисти накерували удільнику гурта «Ковільські пси» Денісу, який тепер знаходиться у шпиталі. Розповідаються засновальники проекту Антон Шніп і Стас Мурашко.
9: Эта касета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
10: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да, ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
9: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
10: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
5: Так само проект К6 Life доучился до ивенту у подтримку Дениса.
4: Медиа. Новини одним радком.
5: І так само далі повітаємо гостя. Гарець логістичні склади, а предпримальникам ніхто нічого обіцяти не може. Так можна характеризувати ситуацію вокруг українських атак по російських Валбірес. По складах буйної інтернет-крами. Беларускі бізнес з улады ў Менску просяць, каб тыя дапамаглі пацярпелым прадаўцам.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
5: По оценках потерпели от этой ситуации около 22 тысяч белорусских компаний и предпринимальников, они имеют велизарные страты. Чому никто тут им не поможет? Тлумачить блогер и предпринимальник Александр Кондорович.
11: Мы ведаем, что по статистике, якую дает сама компания Wildberries, 22 тысячи белорусских сейлеров працуют на этой пляцовке. Большасть из них нечто продает у Россию. Тому для белорусов это буйная проблема у колькости именовито самых продавцов.
1: Як эта проблема выглядит? То есть, отрабатывается, они так само купляют свои товары, но видовочно, что это товары но, там...
11: Видовочно. Нема никакого иншего шляха, нема никакого особливого законодавства для белорусов, которые нечто продают в России. Все то же самое, что бываются с теми людьми, яких вы узгадали, якие так глосно нечто кажуть у интернете, об тем, як они стратили все в вынику атак украинских беспилотников, то же самое отбывается и с белорусами. Ничего иншего.
1: Что такое Wildberries? Так, какие там речи продают? То есть, некоторые робят сами, продукуют эти речи и их продают, але есть так само шмат, якие там, не веду, купляют нечто у Китая и перепродают. Недарм же жартуют, что чому таки вось дым иде от этого Wildberries, что небыто там горит все это таки китайская. Растлумачьте, коли вас, как эту систему, как это працует, вот вся эта ниточка про Wildberries.
11: Мы понимаем, что Wildberries – это онлайн-пляцовка, именно гандлёвая онлайн-пляцовка. Ей все равно, той человек, который пришел до ее в якости продавца, в якости селлера так званого, и он сам продукует эту продукцию, сам вытворца, и он не закупил. Wildberries все равно, цалком все равно, и он только пляцовка для продажи. Коли мы поглядим на лишбы, то в минулом годе, мне подается, что объем продажи у Wildberries был трохи меньше за 80 миллиардов долларов. И можно оценить, вельми-вельми умовно, можно оценить, что объем продажи белорусских товаров, белорусских продавцов у России был трохи менее за миллиард долларов. Чому я такую лишбу могу пригадать? Потому что есть статистика, что огульная колькость продажи миновито белорусских продавцов у Wildberries была 3 миллиарда 800 миллионов рублей, но и соотносины российского и белорусского рынка, яны такие, что можно упомянуть сказать, что 10 каля миллиарда, может быть, трохи менее долларов, это объем продажу миновито белорусских сейлеров на пляцовках Wildberries. Что же дотычется вот этой огульной лишбы, там 80 миллиардов, ну, конечно, когда мы поглядим на объем споживецкого импорта с Китая до России, то мы можем себе сказать, что, конечно, там будет, ну, вельми умовно, или будет там полова неких товаров, которые зроблены в Китае, те зроблены в инших такого кшталту краинах Азии, где вельми танная працовная сила, может быть, это будет Индия, может быть, будут некие иншие краины. Але зрозуміло, что, конечно, Wildberries является таким не только сам великим импортером, але он втягивает свою пляцовку шмат продавцов, которые являются импортерами из Китая. Тому, махшима, это жарт не вельми жарт, что такие дым, потому что это китайские товары. Ну, махшима, на полу.
1: Пластмассовая, так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виноватая, так, что это товары разбомбленные на складах Wildberries. Вот. Как вы оцениваете, ну, и подходы керавництва Wildberries российской державы, белорусской державы, когда они заявили, что, ну, не мают никаких махчимостей, вот, конкретно компенсовать страты?
11: Ну, мне цікаво, когда вы кажете, что держава не виновата. Конечно, у... В прямом сенсе, таким наупростым сенсе, и она, конечно, сама не накировала эти беспилотники ВСУ на склады Wildberries. Але в агульном сенсе предпринимальники, все, разом все люди, насельство краины платить податки именно для того, как держава обороняла их, а утемлюк обороняла в военном сенсе. И мы бачим, что каждый день не горят склады Wildberries, это означает, что держава не працует. Не працует поветренная оборона, якая зараз стягнута вся до нафтоперепрацовывающих заводов, и, конечно, до объектов Путина, там, Кремля, этого палаца в Геленджике, и она просто стягнута туда, где керавництво лишит, что больше истотная повинна быть безпека, а вот на Wildberries не повинна быть никакой обороны. В огуле мы бачим, но ведать мы бачим, как каждый день это отбывается вельми-вельми легко. Что, неведомо, аж какие склады, где находится Wildberries? Ведомо. Чому там нет поветренной обороны? Потому что это нема могутности такой у России. Так не треба было починать войну, коли вы не можете оборонить свое населенство. Так вот, Беларусь у агульным сэнсе российская держава и разом есть белорусская держава, конечно, виновны у тем, что отбывается зараз в Валберсе, цалком отбывается на территории этих краин. Другая справа, что никто так не ставит питание. Выглядает так, как быть сам проблемы, как бы проблемы индейцев не хвалюют мэра. Вогуле проблемы продавцов, проблемы середних и дробных предпринимальников никак не хвалюют ни Путина, ни Лукашенко. Это, конечно, как бы сама компания Валберс не мает такой махчимости выплатить страты, потому что у нее нема таких грошей. Это только выглядает, что Татьяна Ким является владельницей 7 ранее, зараз 4 миллиардов долларов. Але это как бы это оценка бизнеса, и не более за то, а вот так, то есть, таких живых грошей нема столько, как компенсовать страшные продавцам Валберс. И заразумело, ведать, у нормальных, конечно, краинах это все ну, под страховку идет, это все застраховано, и это справа страховых компаний платить. Але какая страховая компания, на каких умовах будет страховать нечто в Украине, якая воюет, и страховать супроть атаки именно дрон. Но, видите, когда бы такая страховка была, то, напевно, она каштовала бы 30-50% от цены самого товара в Украине, якая воюет. То есть, она
1: так, в сегодняшних реалиях. Ну, бог, это основное питание для них сегодня.
11: Прийде нормальный страховщик, и он будет оценивать рызыку, и он оценит эту рызыку, как значно вышейшую за 3%, за 5%, за 10%, и он будет на подставе этих лиц различивать цену страховки, это будет, ну, целком немахшимо, немахшимо себе увидеть, чтобы некто страховал. Тому нас отрымливает ситуация, когда Валберес не берет на себе, потому что он, ну, он не является владельником, он не брал на себе отказность за эти товары. Держава, и она отходит в бок и говорит, это ваши справы, белорусская держава так само отойдет в бок. И она так само скажет, это ваши справы, это ваши соотношения помеж собой. И человек, предпринимальник, остается один на один с проблемой. Але у меня питание до этих самых белорусских предпринимальников. Вы не ведали, что Россия – это краина агрессор? Вы не ведали, с кем вы працуете, что вы робите? И у меня, ведайте, такое же больше широкое питание. Я бачу, коли-неколи-коли рыхтую свои особистые выпуски на канале, те рыхтую нечто для буйных СМИ, я бачу, как еще зараз продаются туры у Крым. Вот на этой даты белорусские турагентцы продают туры у Крым, а это означает, что нехто еще сегодня едет в той самый Крым, где выключают электричность, где нема воды, коли-неколи, где не працуют, коли-неколи мобильная совесть, и люди везут своих детей в той регион, где отбывается вот такая ну, энергетичная катастрофа, по-иншему не скажешь. Тому питание опошнее, я наменовит до да, самых белорусов, и питание такое, что вы робите, чему вы заплющили очи, чему вы залепили свои в уши и не уключили розум.
1: Господар Александр, я, видите, не думаю за вами обмерковывать этот аспект, покольки новость, когда появились вот эти видосы, где предпринимальники плачутся, что яны все сгубили, и никто им этого не компенсує. Ну, это такая больше эмоциональная, напевно, оценка, так, что вы плачетесь, бо вы повинны разуметь, что война идет в Украине, и аккурат там звернули увагу, что никто из них не говорит слово «война». Усе говорят мифически, нечто вот здарылось, и мы сгубили весь свой бизнес. А вы, как экономичный эксперт, аккурат вот пригадали, что да, каждый предпринимальник платит податки, и, отповедно, эти податки мают исти на оборону этих предпринимальников, и это абсолютно не працуя. И это инши зусим ну, скажем так, на вот бизнес-подыход до этого питания.
11: Ну так, Олеж, это зрозумело. И у нормальной краине, ну, ты обираешь керавництво, якое распоряжается твоими грошима, доброти дрэнной, калі б оно так працавало, как оно працуете в России и в Беларуси, то сегодня был бы импичмент и Путину, и Лукашенко, были бы другие керуники, якія працавали бы лепей, потому что, ну, бюджет Беларуси – это 30 миллиардов долларов, ну, разом с пенсийным фондом. Бюджет России – это 600 миллиардов долларов. Это великие сродки, пытание, на что они выдатковываются, те выдатковываются, яны на тые мэты, у тым ліку оборону, вот предпринимальников, у тем лику и войсковую такую, видать, оборону.
1: Ну и так видят... само людей, которые чекают свои так, посылки, которые так. Нечто хотят купить на этом Валберес, то есть там так само поведомление про то, что и спожилцы, которые, умовно кажучи, замовляли эти товары до их попросту не доедут, а гроши никто не собирается вертать, бо это отрабатывается форс-мажорная ситуация.
11: Так. И вот питание, что той, кто керует этими сотнями миллиардов долларов, вельми дренно робить свою працу. В звичайной краине ем бы пошел на 100 на день был бы импичмент. А у Беларуси и в России это диктаторы, которые никуда не собираются сходить, и нема махчимости, никакой махчимости людей поуплывать на керовництво краины. Ну, вот У гэтым галоўная праблема не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
5: Па стане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберс. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі карылі, альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцию в Варшаве с нагоды годовины подей 2020 года. У Беларуси наведать помежную зону стане простей. Техно-рейв у белорусской частцы Беловежской пушчи кончатково отменили.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская закликала на акцию 9 жнюня у Варшаве с нагоды годовины подей 2020 года. Як отзначается у яе телеграм-канале, за 6 годов життё белорусов моцно змянилося. Хтосьці застаецца у Беларуси и штодня мусить быть осторожным. Хтосьці чакае близких с турмов, ездить на спотканні и збирая передачи. Хтосьці будуе життё у іншой краине наново. У гэты день я хочу быть побач с белорусами. За 6 годов у нас пробовали отобрать вельми многое – свободу, дом, працу, махчимость быть побач с родными. Але никто не смог примусить нас погодиться с тем, что белорусы ничего не вырашают у своей краине, отзначила политик. 9 жнюня о 18 године каля помника Миколаю Копернику у Варшаве пройдет акция «День годности», у якой возьмуть удел Светлана Тихановская, Павел Латушка, Павел Северынец, Полина Шаренда-Панасюк, представники белорусских демократичних сіл і заміжної гості. 9 жнюня сповниться 6 годов з дня так званих виборов 2020 года у Беларусі. Одной з подій до гэтай дати стане конференція «Новая Беларусь». Політолог, керівник Інституту дослідження безпеки ім'я Костюшки Вадим Мажейка лічить, що головний виник гэтых

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Урад Беларуси обнуляе экспортные мэты на нафтапрадукты. У координационной раде з'явится комиссия по бюджете. Беларусь арештаваны у Варшаве по подозрению у сбыти наркотиков.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с экономичных новин. Урад Беларуси после 3 месяцев выкарыстання высоких экспортных ставок на вывоз нафтопродуктов знов вернулся до нулявых мытов. Это выникает из опубликованной на национальном правовым интернет-портале постановы Совета министров. Як и у попередних выпадках, документ ухвалили поздней, чем призначили дату уживания новых ставок. Их будут выкарыстовывать с 1 жнюня, а документ датуется 5 жнюня. Это означает, что теперь продавать палево за мяжу становится еще выгоднее. Аккурат у момент, коли российские НПЗ что дня горать после украинских ударов. За 7 месяцев поставки белорусского бензина у Россию выросли у 25 разов. Дизелю амаль у 7 разов. До інших тем. 9 жнюня дата, якая поделила найновшую историю Беларуси на «да» и «пасля». За 6 месяцев Украина пережила массовые протесты, тысячи политичных зняволенных, хвалю вымушенной эмиграции и протяглый супротив. Что Беларусь стратила, что она была, и те наблизили гэтые годы краину до перемен, на гэтае пытанне отказывая выконывающие обовязки старшини партии БНФ Юрий Миляшкевич.
4: За гэтае 6 год мы можем отзначить шмат тих моментов, якія характеризуют ситуацию кризисную, якія не переодолены и будут переодолены только разом с сыходом авторитарного режима Лукашенко. Гэтае 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, як война в Украине, у якую, як суагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все у неким сенсе погоршила ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але гэта беларусы продемонстрировали надзвычай высокую стойкость, здольность до солидарности.
3: Политик констатует, что стан белорусских демократичных сил находится на высоком узроўні.
4: В каждом кризисе, который здарался после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, следовности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что

0: сторонке истории.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунок 10 мільйонаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякую вам. Жить чужое житё у тёплых обдымках супергерою на пенсии. Здейснить свои мары, якія обяцали, коли рука на сердце. А ты, як той ліхтар старый, и слёзы у вачах. Нагадай минулое, узгадай той страх, что ничего не здарыцца, и всё.